0: Медицинский пояс Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭКГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки, как капсунала.
5: Вот.
6: А с ней трума?
5: Нет, трубу.
6: Рахат тут трубу.
4: Рахат тут трубу.
6: Вон, говорит, рахат тут трубу.
4: Ой,
5: молодец, хорошо, Анна. Я, аша.
4: Өзің ашсай?
5: Аш, өзің аш.
4: Тілім шар.
6: Мама, әстіме.
5: Я,
4: тілім шар.
5: Аш.
7: М, Ү, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, Ү, К. Да, Б.
8: Последние две срочки вам
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь, другие классы читаем.
7: Б. К, Ш,

0: Маневровый 4881, ведущая в Ямка. Я дежурный по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы все готовы до СПВ
1: Хмелка. Готов, нас ждем. А он же на четвертый, сначала отпустить надо, там потом прицепку
2: делать. На восьмом пути на Кустанай поезд, потом у тебя 51 вагон.
0: Пробуй. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: здесь сама напишет, если вас направить туда. Давайте опять нашим.
1: Там никого нет? Пришли? Уй, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот здесь, вот, вот это место.
2: Это,
1: да.
2: Справа.
1: Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Болит, но не сильно.
2: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я же думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можете писать. Получается, все за 14 дней минимум.
1: Ага.
2: Ну, 2 недели достаточно.
1: Ага.
2: Фуку назвал, это нахуй антибиотик, что-то.
3: Сюзели дойдет в доктор Казар. Кундель Сагедара Шукерек. Прямо?
4: Угу.
3: Казар, футболкаңыз шешіп, аяқ киім шешіп, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салайын, сонда да. Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
5: Әлігі жатқыларың арманы дейді.
3: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек пайды. Пока емделесіз, содан кейін барып неғылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Атрофирование мозга.
7: Я скоро, короче.
6: Ага. Успокойся. Не крякнешь, успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
7: Только у
6: меня. Я же не врач.
7: Ага.
6: Я работала оператор техконторы. Ага. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой,
7: да,
6: 2 года назад.
7: Перепилил.
6: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Так, чувствуем?
4: Да.
8: Одинаково?
4: Одинаково.
8: Угу. Вот так вот?
4: Тоже есть.
8: Ага, так.
4: Тоже есть.
8: Так.
4: Есть.
8: Хорошо.
6: У него речь заторможена, он бывает молотит
8: вот
6: не чувствуем? То, что надо. Вообще не то, что.
8: Вот так одинаково?
6: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
8: Ага, где хорошо, где плохо?
4: Ну, здесь как-то...
6: Временами мозг, видать, отключается или что?
8: Люся Михайловна, тихо.
6: Угу.
8: Мешаете.
6: У него живот такой был.
8: Вот, вот так вот чувствуем?
4: Да.
8: Вот так вот чувствуем?
4: Да.
8: Хорошо. Вот так вот чувствуем?
4: Да, остро.
8: Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
6: А что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.

0: Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
1: Рука сломана правая, левая тоже порезана.
0: Тянем руку вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
1: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредил.
0: Угу, хорошо.
1: А ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
2: Аллергии есть или нету?
1: Нет.
2: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
1: 12-перстная язва. Чего ты молчишь?
2: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нет.
2: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
1: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
2: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
3: 2 года.
2: 2 года. Как легли, да, получается?
1: Да.
2: Правильно?
1: Да, да, да.
2: После
1: да.
2: инсульта.
1: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне. Почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
1: А как он повредил? То, что упал,
4: кровь,
1: ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
1: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг, да. Там на мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
1: Да, он вот так идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
1: В мозгах
4: работа,
1: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
1: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же. Он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
2: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
1: Полных 64. 65.
2: Ну, он уже на пенсию получил.
1: Да, на пенсии, да.

0: Что, мама на первое открыто было, да?
1: Что, Михаил, только что вышел в жену. Осталось в жену.

0: прийти.
1: В сторону входит, куда проходит?
2: Спокойно.
3: Здесь вот что, да, вот я сейчас.
1: Хорошо.

0: я шел по нас эти хуями.
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Голову назад, только чуть-чуть, ага. В другую сторону. Тут. Угу. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог тоже нужно втираться. Ага, вставай. Все, встаем.
2: Получается. По структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшила объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу. Хорошо?
3: Ну, мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается. Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки. Все, до свидания.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, тот раз в прямом эфире сидела, и вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорыққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады ғой. Мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Міне соның соңына да жеттік біз.
2: А вот да, у меня есть.

Семья, жена и дочка. Ну, как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо.